тунгасугитти оқарақартиттини алертиллута куллутуиннарнинганнут утериннеривгут тунгаситтиаритти